0: Ваш пъс уча дляке.
1: Ваш партнер по изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Вечна roborock.si. Радиска мрежа Радио Ена.
2: Ми имамо трудно прелип разглед на похиштво